ночи луда вниз, мне на полсада, родимое месяца я излазим с нём. Цельный цепелей и белая кошуля, опасно играя со девоком том. Еронна жели гужве луда забаве, и так уволи ночи драгу камене, с вас светла гря.